0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Инструментальная музыка на

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
4: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего лично вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

когда я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро именно

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов – саксофоны, из тыквы – барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.
4: Ульяновск FM.

0: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 31 июля в 16 часов Ульяновский областной художественный музей организует пешеходную экскурсию путешествия по Московской улице. Группа собирается в вестибюле музея и отправится от Соборной площади до креативного пространства «Квартал». В программе история строительства здания музея, Симбирского Кремля, городских часов и утраченного Спасо-Вознесенского собора, а также знакомство с евангелическо-лютеранским храмом Святой Марии, домовладениями дворян Ермоловых и Родионовых и доходным домом купцов Андреевых. Экскурсия позволит узнать подробности об исторической стройке, городах и людях, которых в нем жили. За неделю на склад госаптеки Ульяновской области поступило более 24 тысяч упаковок лекарств для льготников, включая средства от диабета и ревматологических заболеваний, препараты из программы 14 высокозатратных нозологий, а также 140 тысяч доз аллергена туберкулезного для массовой диагностики. В ближайшее время медикаменты отправят в учреждения региона, а жители могут узнать о наличии препарата и льготных рецептах по телефону горячей линии 340003. Росстандарт, как пишет ТАСС, утвердил предварительный стандарт для применения технологий информационного моделирования при создании и эксплуатации поликлиник. Документ устанавливает единые требования к цифровым информационным моделям на всех этапах жизненного цикла объекта от проектирования до сноса. По словам гендиректора Дома РФ технологии Александра Лукьянова, 49% застройщиков уже используют ТИМ. Технология сокращает бумажный документооборот на 85%, сроки обработки документов на 50% и количество ошибок в проектировании на 80%. Глава Росстандарта Андрей Шалаев добавил, что внедрение цифровых подходов позволит создавать более комфортную инфраструктуру для граждан. По мнению эксперта Института права в национальной безопасности РАНХИС Александра Степанова, одновременное дежурство в Мировом океане, нескольких атомных носителей подлодок «Белгород» и «Хабаровск» с беспилотными ядерными аппаратами «Посейдон», способными на глубине свыше километра развивать скорость до 200 км в час, что позволит нанести гарантированный неприемлемый ущерб практически всем потенциальным противникам. Подводное базирование делает комплекс неуловимым для перехвата, а его применение способно вызвать разрушительные цунами, уничтожающие приобретения, агломерации и промышленность, что формирует у противника тотальную неопределенность. Президент Владимир Путин ранее сообщал о завершении работы над проектом и постановке аппарата на боевое дежурство. В Средиземном море в 16 километрах от французского побережья начала работу первая в мире плавучая ветроэлектростанция, изначально спроектированная как сооружение двойного назначения. На одной из трех полупрогруженных платформ установлены 32 клетки для выращивания устриц и молодняка рыб. Проект стал развитием успешных 5-летних испытаний, где драйверы уже зафиксировали появление салемов, морских лещей и окуней вокруг конструкции. В следующие 5 лет ученые будут изучать созданную турбинами экосистему, чтобы выработать методы контролируемого расширения биосистемы за счет бушующих ветрогенераторов.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 21.
1: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. «Наша птичка». 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро-Голден-Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову, ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев, преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку – «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден-Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновской ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 21.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего личного вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов саксофоны, из тыквы барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Накануне в Ульяновске Народный фронт передал 6 автомобилей для 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Техника будет направлена в зону проведения специальной военной операции. Губернатор Алексей Русских сообщил, что с начала СВО регион направил в подразделение более 400 машин и благодарил жителей за поддержку бойцов. Руководитель регионального исполкома Народного фронта Дмитрий Сауров отметил, что волонтеры объединяют усилия для обеспечения военнослужащих необходимым и призвал всех желающих присоединяться к сборам гуманитарной помощи. Правительство Ульяновской области продлило особый противопожарный режим на территории региона до 31 августа текущего года. Соответствующее постановление было опубликовано 30 июля. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях. Нарушителям грозят административные штрафы. Власти призывают ульяновцев соблюдать осторожность и не нарушать запреты. В случае обнаружения возгорания необходимо звонить по телефону экстренных служб 112 или 101. Как пишет ТАСС, Москва требует от Вены выполнять обязательства по выдаче виз дипломатам для работы в международных организациях. Посол России в Австралии Андрей Грозов назвал этот вопрос наиболее чувствительным треком. Ранее постпредседатель России по организации в Вене Михаил Ульянов заявил, что сроки выдачи затягиваются до 2 и более лет, а добиться ответа о причинах этого не удается. В Госдуме предложили ввести для учителей ежемесячную доплату за выслугу лет по аналогии с военными пенсионерами. Предлагается начислять надбавку в страховой пенсии в размере 10% от регионального прожиточного минимума за стаж 20 лет с увеличением 5% за каждые последующие 5 лет работы. Применять районные коэффициенты для сельской местности и Крайнего Севера. Назначать выплату автоматически через социальный фонд без сбора справок, а также параллельно пересмотреть систему оплаты труда. Поднять базовые оклады до средней зарплаты по региону и увеличить количество пенсионных баллов за каждый год педагогического стажа, пишет ТАСС. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и ведения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: КПД более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро Голден Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову, ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев, преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку – «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
5: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Колбаса варено-копченая «Милана» от «Гастрошеф» 159,90 за 300 грамм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит. Что-то за

счастье в бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ. Still

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
3: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка.

0: Радио Ульяновск ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 5 августа в Ульяновском парке Дружбы народа состоится аудиоспектакль «Прогулка. Я здесь никогда не была. И вот опять» от художницы Ирины Гулякиной. Проект впервые представлен на фестивале «Аркадия». Призван познакомить горожан с историей парка. Сбор участников в 18 часов у Молодежного центра современного искусства по адресу улица Ленина, 83. Маршрут со смешением жанров квеста и театра будет проходить через наушники, создавая эффект перемещения между прошлым и настоящим. Участникам понадобится удобная обувь. Глава Ульяновска Александр Балдакин проверил ход капитального ремонта в детском саду номер 123 «Радужка» на улице Ефремова. Здание постройки обновляют по национальному проекту «Семья» при финансовой поддержке губернатора Алексея Русских. В здании уже заменили крышу и инженерные сети, установили безопасные термосмесители, провели отделку и завозят новую мебель с оборудованием для пищеблока. После замеченных недочетов мэр получил их срочно исправить, а также дополнительно отремонтировать фасад за счет резервных средств. Подрядчики приступят к нему на следующей неделе, после чего сад будет полностью готов к приему детей. По его указанию, уборку выполнит клининговая компания, а коллектив учреждения займется благоустройством территории. Кроме того, в текущем году планируется капремонт еще 3 детских садов города. В России создают собственный стандарт сертификации нефтегазового оборудования и технологий. Об этом сообщил директор Института нефтегазовой технологии «Инициатив» Алексей Фадеев. По его словам, новые стандарты формируются на базе зарубежных с учетом российской специфики для сохранения высокого уровня безопасности. В ответ на то, что American Petroleum Institute перестал выдавать сертификаты российским производителям и начал их отзывать. НТИИ учредили 4 компании – «Газпром», «Газпромнефть», «Статнефть» и «Сибур». Сейчас в организацию входят все 12 крупных энергетических компаний Российской Федерации. Совместно с инженерами они уже разработали более 400 российских стандартов, позволяющих создавать новые решения. К проекту также присоединились страны ОПЕК, и наблюдателями выступают свыше 10 зарубежных организаций, пишет ТАСС. Постоянный представитель Российской Федерации при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия требует от Верховного комиссара ООН осудить вытеснение русского языка из парламента Молдавии. По словам дипломата, это пример политики двойных стандартов Запада и часть геополитического плана по отрыву бывших республик СССР от Москвы. Напомним, что парламент Молдавии намерен отказаться от использования русского языка в законотворчестве. Ранее он уже был исключен из школьной программы и двуязычного документа оборота, хотя русскоязычные составляют около 25% населения страны. Ученые выяснили, что бабочка-табачный бражник способен чувствовать запахи крыльями. На них обнаружены пористые волоски и гены обонятельных рецепторов. В эксперименте с электродами крылья реагировали на два соединения посленовых растений. Именно там самки этого вида откладывают яйца. При удалении края крыла реакция сохранялась, из-за чего ученые сделали вывод: чувствительные структуры распределены по всей поверхности. Это открытие меняет представление о функции крыльев. Они могут быть не только двигательным аппаратом для полета, но и дополнительным органом химического восприятия. Курс валюты на сегодня – доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В таких песнях очень много летнего настроения, и пусть сегодня 31 июля, завершается второй летний месяц, все-таки у нас в запасе еще целый август. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Пятница для многих долгожданная, ну а впереди у нас моральный кодекс, и песня не совсем про первый снег, но про прекрасное романтическое настроение.
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: Моральный кодекс создавал нам особую романтическую атмосферу, а впереди у нас немного французской романтики от музыкальной новинки «Милен Фармер». Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где всю неделю мы рассказывали про человеческий мозг, и прямо сейчас поговорим про название структур мозга.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересное название структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию, но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушария мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут

0: хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются «пальцы ног морского конька».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Пусть эта пятница проходит у вас успешно, удачно и, конечно же, в компании с любимой музыкой. У нас впереди Рэйя, Натали Донт.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновская ФМ.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске у нас Дэрон Хейс, Энрике Иглесиас, а еще послушаем Pet Shop Boys и песню «Rent».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции этого часа Дэрон Хейс «Insatiable». Скоро у нас пятерка лучших песен только про любовь, пять песен о любви в 13.05. И еще у нас по плану инструментальная музыка, Крис Сфирис и мелодия «Медленный танец».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют Доминик Джокер с песней «Если ты со мной». Чуть раньше у нас Spice Girls, Viva Forever. А прямо сейчас Адриана Челентано, «Конфесса».

0: Сегодня 5 песен любви завершали The Weeknd, Blinding Lights, и чуть раньше у нас Лаура Бренниган, Self Control. 5 песен любви — это заряд романтического настроения каждый день в 13.05. Совсем скоро послушаем Металлику, Nothing Else Matters. С вами Андрей Королёв. Хорошей нам всем пятницы.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах Победа. Стейк-кеты свежемороженые 489,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Некоторые песни дарят нам и широкий кругозор, и какие-то особые впечатления, а некоторые даже новые иностранные слова. У нас впереди Селин Дион и старые слова, которые мы хорошенько знаем, называется песня «Бонжур, пардон, мерси».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Когда наступает золотая коллекция, это значит, что уже последняя четверть часа. Золотая коллекция уже на подходе. В этом выпуске у нас настоящие музыкальные бренды. Майкл Джексон, Шакира. А откроют золотую коллекцию Эрос Рамазотти, Ункуоре, Конле Али.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. Наша птичка. 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Шакира, которая, видимо, сейчас отдыхает, наверное, до будущего чемпионата мира по футболу. Совсем скоро послушаем Beloved Sweet Harmony, а еще у нас по плану инструментальная музыка Сантана. I love you much, too much.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Тувелу и песня для тех, кто уже считает буквально часы до конца рабочего дня. Песня «How Long». Сегодня пятница, 31 июля, и пока еще сохраняем рабочее настроение. С вами Андрей Королев. День добрый. Впереди Игорь Корнелюк, «Город, которого нет».

Это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку «Мистер Ноу Ит Олл». Вы точно знаете, что завтра и послезавтра выходные, но эти выходные необычные, 1 и 2 августа. Настраивайтесь, в эти выходные мы собрали лучшие песни 90-х от главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Настраивайтесь, уикенд с хитами 90-х для лиц старше 12 лет. Фредди Блэк, «Wonderful Life».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.
2: Надеюсь, ваша пятница проходит сегодня успешно, удачно, результативно. Ну, а завершится она, конечно же, и вечером пятницы, и выходными. Тут сомнений быть не может. У нас впереди Элис Шука, «Not About Us».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Ивановск FM.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, к той самой тройке хитов, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Лана Дель Рей, Робби Вильямс и уже скоро Элтон Джон. What in Spanish?
2: Ульяновск FM 104.2.
0: Реклама. В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульи».

0: В золотой коллекции Lana Del Rey, Young and Beautiful. Уже скоро у нас Sia Unstoppable, а еще у нас по плану инструментальная музыка и в этот раз знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.

Сегодня пятница, финал недели, и завершается второй летний месяц. Сегодня 31 июля. Есть повод подумать, что же мы хотели сделать этим летом, и успеть все это сделать еще в августе. С вами Андрей Королев. Хорошего дня, впереди ДДТ и песня «Белая река».

Немного мистики и волшебства. Только что Бенсон Бун и его песня «Mystical Magical». Сегодня, 31 июля, отмечается День необычных музыкальных инструментов. А впереди у нас как раз есть песня по этому поводу. Песня, записанная без единого традиционного, скажем так, музыкального инструмента, потому что все звуки там записаны исключительно голосом. Это Бобби Макферрин. «Don't worry, be happy».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, с которой даже пятница пролетает буквально быстро и незаметно, приближая выходные. У нас впереди австрийский музыкальный дуэт «Клан Карусель» и песня, записанная в жанре электроника, называется «Райд».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск-ФМ.
1: А мы с вами подошли уже к песням золотой коллекции. Тройка золотых хитов уже наготове. И в этот раз золотую коллекцию откроют Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. «Барселона».
0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

немного ритмичной музыки, которая помогает нам двигаться в сторону вечера пятницы. Пока только в сторону вечера пятницы, ну а там и выходные. Только что Араш и Лена «One Day». Скоро послушаем «Texas Summer Sun», а еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз у нас пионеры электронной музыки «Art of Noise» и мелодия «Peter Gunn».

0: Радио Ульяновск ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Губернатор Ульяновской области Алексей Русских оценил ход строительства моста в створе улиц Шевченко и Смычки. Сейчас там укладывают нижний слой асфальта, устанавливают ограждения и монтируют светильники. Глава региона поручил подрядчикам работать в сухую погоду, завершить подготовку основания к выходным и оперативно провести врезку водопровода в начале августа. На площадке размещают резервуары для очистных сооружений, перенесены газопровод и сети водоснабжения. Создается съезд с улицы Шевченко и основания кольцевой развязки со стороны улицы Облукова. После работ по водоснабжению начнется устройство съезда и развязки, затем планируется открыть рабочее движение по мосту. В июле текущего года в Ульяновске убрали 23 брошенных автомобилей, из которых собственники вывезли 20 машин сами, а 3 эвакуировали принудительно с последующей утилизацией через 3 месяца в случае неуплаты расходов муниципалитета. Глава города Александр Балдакин поручил активнее штрафовать за нарушение правил благоустройства, уделив внимание старым машинам и покосу травы. По итогам месяца бизнесу выдали 35 предписаний по уборке территорий и фасадов и составили 19 протоколов на нарушителей. Также были демонтированы незаконные объекты, такие как киоск и охрана будка на проспекте Ленинского комсомола, сарай на улице Карла Либхнега и шлагбаум в селе Лаишевка. В июне Россия увеличила импорт замороженной форели из Грузии до исторического максимума с 2009 года, закупив товар на свыше $1.5 миллиона. Это в 9 раз больше показателей июня прошлого года и делает Россию единственным покупателем грузинской форели в этом месяце. В первом полугодии текущего года базовые социально значимые продукты в российских торговых сетях подешевели на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя торговая наценка снизилась до -1%, из-за чего сети продавали 13 из 25 товаров дешевле закупочной стоимости. Наиболее заметно упали цены на картофель, свеклу, рис и капусту, а также лук. За первое полугодие свинина подешевела на 1/4, яйца на 17%, рис на 16%, сливочное масло, пшено и черный чай примерно на 13%. В пещере в Нью-Мексике на глубине 213 метров обнаружили нетронутый людьми молочный бассейн. На самом деле вода в нем прозрачная. Белый цвет ей придает окружающие белые горные породы. Резервуар мог наполниться древней дождевой водой и оставаться изолированным сотни тысяч лет. Под водой заметили образование, похожее на пальцы. Возможно, колонии бактерий. Доступ к пещеру строго ограничен. И открывают тему для дальнейшего изучения. Курс валюты на сегодня $79.86, евро $90.88.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: чтобы стало еще ярче, еще солнечнее, только что лейтбэк, солнечное регги. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, впереди у нас Вячеслав Бутусов и песня «Девушка по городу».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

солнце за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Музыка, которую мы любим, это Оливия Дин и песня «So Easy to Fall in Love». Сегодня непростая пятница, не просто 31 июля. Сегодня отмечается День системного администратора, поэтому если у вас есть в компании системные администраторы, обязательно их поздравляем. У нас впереди «Саваш», «Goodbye», музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90.
6: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ивановск-ФМ.
1: Еще немного, еще чуть-чуть, и уже наступит долгожданный вечер пятницы. Кто-то уже считает минуты, кто-то пока еще часы. Но в любом случае настраиваемся на хорошие выходные. У нас впереди Морган Уоллен и песня «Love Somebody».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: У нас впереди золотая коллекция. В этом выпуске из 90-х песня «Girl, You'll Be a Woman Soon». Еще послушаем Криса де Бурга с песней группы Beatles «Let It Be», а откроет золотую коллекцию Крис Айсек.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Такие песни хороши в любом исполнении. Только что Крис де Бург, песня «Let it be», «Пусть будет так». С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера пятницы. Встречаемся мы с вами после выходных. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Крис Паркер и мелодия «Space».

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.
3: Реклама.
4: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Эта композиция называется «The Road», «Дорога», а летом дороги ведут нас с вами в интересные места. Впереди выходные, будет возможность испробовать новый маршрут. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, пятница. Прекрасно вам его провести. А дальше у нас еще Валерия. Послушаем песню «Маленький принц».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. «Наша птичка». 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Как вам обновленная версия хита «Stumbling». А дальше у нас с вами первая темнокожая женщина, которая появилась на обложке «Rolling Stone». Это легендарная Тина Тернер.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. А в ней Modern Talking, Юана Телон, Хуан Слакамиса Негра, а также Bad Boys Blue.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Defunto. Эта песня была запрещена в Доминиканской Республике. Власти посчитали ее неприличной. Называется «La Camisa Negra Juanesa». И это была наша с вами золотая коллекция. Далее «Ace of Base». До этого еще расскажу о погоде на субботу. А чуть раньше у нас с вами музыка понятная, без слов.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Правительство Ульяновской области продлило особый противопожарный режим на территории региона до 31 августа текущего года. Соответствующее постановление было опубликовано 30 июля. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях. Нарушителям грозят административные штрафы. Власти призывают ульяновцев соблюдать осторожность и не нарушать запреты. В случае обнаружения возгорания необходимо звонить по телефону экстренных служб 112 или 101. Глава Ульяновска Александр Балдакин проверил ход капитального ремонта в детском саду номер 123 «Радужка» на улице Ефремова. Здание постройки обновляют по национальному проекту «Семья» при финансовой поддержке губернатора Алексея Русских. В здании уже заменили крышу и инженерные сети, установили безопасные термосмесители, провели отделку и завозят новую мебель с оборудованиями для пищеблока. После замеченных недочетов мэр получил их срочно исправить, а также дополнительно отремонтировать фасад за счет резервных средств. Подрядчики приступят к нему на следующей неделе, после чего сад будет полностью готов к приему детей. По его указанию, уборку выполнит клининговая компания, а коллектив учреждения займется благоустройством территории. Кроме того, в текущем году планируется капремонт еще 3 детских садов города. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских оценил ход строительства моста в створе улиц Шевченко и Смычки. Сейчас там укладывают нижний слой асфальта, устанавливают ограждения и монтируют светильники. Глава региона поручил подрядчикам работать в сухую погоду, завершить подготовку основания к выходным и оперативно провести врезку водопровода в начале августа. На площадке размещают резервуары для очистных сооружений. Перенесены газопровод и сети водоснабжения. Создается съезд с улицы Шевченко и основание кольцевой развязки со стороны улицы Облукова. После работ по водоснабжению начнется устройство съезда и развязки, затем планируется открытие рабочего движения по мосту. В Госдуме предложили ввести для учителей ежемесячную доплату за выслугу лет по аналогии с военными пенсионерами. Предлагается начислять надбавку в страховой пенсии в размере 10% от регионального прожиточного минимума за стаж 20 лет с увеличением 5% за каждые последующие 5 лет работы. Применять районные коэффициенты для сельской местности и Крайнего Севера. Назначать выплату автоматически через социальный фонд без сбора справок, а также параллельно пересмотреть систему оплаты труда. Поднять базовые оклады до средней зарплаты по региону и увеличить количество пенсионных баллов за каждый год педагогического стажа, пишет ТАСС. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и ведения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Немного романтики в пятницу вечером от группы «Звери». Дальше у нас с вами Милен Фармер, которая не только поет, однажды она выпустила книгу, которая называется «Лиза Лу и сказочник». А мы с вами послушаем новую песню Милен Фармер «Чей теперь черед».

0: Под такую музыку очень даже приятно уже завершать эту рабочую неделю. Только что Shattered Dreams. Дальше еще танцевальный I Never Felt So Right.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Подходит у нас с вами Ava Max. Ее песня называется Kings and Queens. Но прежде еще узнаем больше про наш с вами мозг. Расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересное название структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию, но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушария мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», – это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются – пальцы ног морского конька.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Смотрю вперед, а там у нас с вами такие песни, ради которых хочется остаться здесь. Они попали в золотую коллекцию. Это будут «Close to You», «Макси Приста», «If There's Any Justice», «Лемара», а также «Heartbreak Hotel», «Сиси Кэтч».
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: требует справедливости, Лемар, «In This I Need Justice» в нашей с вами золотой коллекции. Я вам желаю не задерживаться на работе, прекрасного летнего вечера. Далее Хьотса «Wonderful Life», до этого еще музыка понятная без слов, послушаем Фауста Папетти «Reality».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Хит с горячих летних танцполов, где танцуют до утра. В пятницу вечером можно себе такой позволить. Называется New Vibe. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения вам желаю. А далее еще Вячеслав Быков. Послушаем песню «Любимая моя».

Это песня «Cold Heart», за которую Элтон Джон, Дуа Липа получили премию «American Music Awards». Они победили в номинации «Коллаборация года». А дальше у нас с вами Pet Shop Boys «It's a Sin».

Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами уже приблизились к нашей золотой коллекции, а в ней послушаем песню «The Blue Cafe» с одноименного альбома Криса Ри. Там же у нас с вами еще Гати Кимбра, «Somebody That I Used To Know», а также F.R. David, «Girl».
2: Ульяновск-ФМ, 104.2.
3: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума-маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Песня называется «Кто-то, кого я однажды знал», «Somebody that I used to know». Это была наша с вами золотая коллекция. Вам желаю прекрасного летнего вечера. А далее для вас доктор Албан «It's my life». До этого еще музыка понятная, без слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах Победа. Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329.90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Sharon Bad Habits, музыка, которую мы любим. Далее у нас Ума Турман, но прежде еще давайте узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиных сил. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.

0: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, у вас будет выбор. Не соглашайтесь на то, что вам неприятно или полностью отменяет ваши личные дела. Тельцы, не стоит заниматься серьезными и сложными делами. Можно на один день сложить с себя груз обязанностей. Близнецы, хорошо бы заняться ревизией техники и электроники. Проверьте физическое состояние гаджетов и обновите пароли и софт. Раки, день домашних совещаний и планирования. Будьте реалистами, в эмоциональном запале вы можете запланировать слишком многое. Львы, разговоры и попытки уладить конфликты могут отнять много сил и времени. Придется набраться терпения. Девы, день незаконченных дел и разговоров. Вы не сможете договориться до решения, которое бы устроило всех, включая вас самих. Весы, день компромиссов и вынужденных уступок. Возможно, придется срочно менять план действий. Скорпионы, возможны сомнительные или неприятные ситуации, в которых вам придется принимать решения под давлением. Просто примите то, что получится. Стрельцы, если хотите закончить или просто сделать дела, стоит поторопиться. Сложились отличные условия для решения прикладных задач. Козероги, хороший день для встречи с друзьями и вообще приятных занятий. Вы сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Водолеи, не стоит нарушать договоренности. Сорванные по вашей вине планы на долгое время лишат вас доверия близких или партнеров. Рыбы, не стоит ожидать от других стопроцентного выполнения обещаний. Скорее всего, что-нибудь пойдет не так.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
1: сердца. Радио Ульяновск FM.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Хорошая музыка, хороший вечер.
1: Ульяновск FM.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Ульяновск ФМ 104.2.
3: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. Наша птичка. 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, у вас будет выбор. Не соглашайтесь на то, что вам неприятно или полностью отменяет ваши личные дела. Тельцы, не стоит заниматься серьезными и сложными делами. Можно на один день сложить с себя груз обязанностей. Близнецы, хорошо бы заняться ревизией техники и электроники. Проверьте физическое состояние гаджетов и обновите пароли и софт. Раки, день домашних совещаний и планирования. Будьте реалистами, в эмоциональном запале вы можете запланировать слишком многое. Львы, разговоры и попытки уладить конфликты могут отнять много сил и времени. Придется набраться терпения. Девы, день незаконченных дел и разговоров. Вы не сможете договориться до решения, которое бы устроило всех, включая вас самих. Весы. День компромиссов и вынужденных уступок. Возможно, придется срочно менять план действий. Скорпионы. Возможны сомнительные или неприятные ситуации, в которых вам придется принимать решения под давлением. Просто примите то, что получится. Стрельцы. Если хотите закончить или просто сделать дела, стоит поторопиться. Сложились отличные условия для решения прикладных задач. Козероги. Хороший день для встречи с друзьями и вообще приятных занятий. Вы сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Водолеи. Не стоит нарушать договоренности. Сорванные по вашей вине планы на долгое время лишат вас доверия близких или партнеров. Рыбы. Не стоит ожидать от других стопроцентного выполнения обещаний. Скорее всего, что-нибудь пойдет не так.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM 104.2. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет малооблачно, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Елена с кафем. Романтический вечер.
1: Мы встретимся с тобой у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одета,

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощая.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные. You can't touch this.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Меньше слов, больше музыки. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

Уикенд с хитами 90-х на радио Ульяновск ФМ. You don't fool me.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.